выходить, идет гималы на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете с грешной лапы, не ходите, идет гималы на болото, ночкой темной не воротитесь, оттуда попадете.